лестнице, зашел в кабак покрыться, сбросил свой мундир. Сбросил мундир, шею очки, провалялся на клышки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясался, наигрался, с доброй волей распрощался, скочил на крыльцо, обтар его кольцо.